0: чем кончилась вчера игра.
1: Конечно, я продулся страшно, мне не везет.
0: Вы до утра опять играли.
1: Да, ужасно мне надоело. Черт возьми, хоть раз бы выиграть.
0: Был там Герман.
1: Был, и как всегда с восьми и до восьми утра прикован к игорному столу. Сидел и молча дул вино.
0: И только...
1: А на игру других смотрел.
0: Какой он странный человек.
1: Как будто у него на сердце злодейств, по крайней мере, три.
0: Я слышал, что он очень беден.

среди других, тогда еще красавец, пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине.

Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может увидеть там. Если ты до полуночи придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

всем, как там. Да, да, поют. А вот и церковь, и толпа, и свечи, и ходила, и рыдания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе дом старуха. Без движения, без дыхания.

0: плакать мне не хотела, ведь нынче умирала,
1: и мне сама три карты назвала.
2: Так значит, ты ее убил?
0: О нет, зачем? Я только поднял пистолет.

0: задела, господа, за карты. Вина! Вина!
1: Вина!
2: Транспорта на 10.
3: Мое предчувствие меня не обмануло. Я, может быть, нуждаться буду в секунданте. Ты не отказывай.

0: Батюшка!
1: Нет, паучи, сам черт с тобой играет за дно.
2: А если бы так, что за беда?
1: Кому?

Пик, старуха, ты здесь, что смеешься? Ты меня с ума свела, проклятая, что надобно тебе? Жизнь моя, возьми ее, возьми!